Dance Radio. Record. Record Club. Шоу «Гостевой микс». Джейми Филдинг.

0: Реклама.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
3: Goa
2: Teritorii. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Dance Weekend.
1: Record.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Fără asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă, piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
0: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сват-Пулцерий, 61А. Scoot Dent. Надежный выбор для улыбки, в которую верят.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
5: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
6: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Сумма студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Виза Карт. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Мани. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
7: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia. Лето в Молдове – это жара? В максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в максимум по самым выгодным ценам.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт, электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
7: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30 процентов – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
8: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
9: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9. Record.

0: Выходные вдвое лучше. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Record.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Лет первые.
1: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Реклама.
1: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Goa
2: Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni

должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать. Им хочется.

0: и год и Дед Мороз.
1: На улице вьюга, светусик мне на югах. Сейчас я уже подогретый, но только теплом очагов. Я подарю тебе то, что тебе еще не подарили. У меня для тебя есть умение петь и чувство

0: Реклама.
1: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике «Скут Дент» мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцерий, 61А. «Скут Дент» – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.